0: распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Незабываемые мгновения твоей

0: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
2: «Душевное радио». Слушай, любимое, проверенное.

0: светофор.
1: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-10-57.
3: Если работа, то не волк. Если радио, то душевное.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Представляешь, вчера был в бутик авто.
4: И что?
3: Сегодня приехал снова, совсем другие авто.
4: Уже?
3: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
5: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
6: Дорогой, стой! Там пантера!
7: Какое стой? Бежим!
8: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто-профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 55 7.

0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Беларусь готова увеличить поставки мясной и молочной продукции в Казахстан. В Алматы министр сельского хозяйства Юрий Горлов встретился с представителями местных торговых компаний. Были заключены контракты и соглашения. В Казахстане любят наши сыры, сливочное масло, говядину, колбасу, мясо и пищевые субпродукты птицы, а также сахар и сухое обезжиренное молоко. 4 граждан Беларуси предположительно погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Грузии. Об этом сообщает Ньюсбай со ссылкой на грузинские СМИ. Микроавтобус с туристами направлялся из курортного поселка в город Озургетти. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль упал во враг. Еще несколько человек получили травмы, в том числе дети. Они доставлены в клиники. Подробности в следующих выпусках. Белорусская железная дорога изменит график и маршруты поездов 19 августа. Причиной стал плановый ремонт ЖД-моста по главному пути станции Микошевичи. По скорректированному расписанию будут ходить составы на участке Каринковичи-Лунинец. Изменения коснутся состава межрегиональных линий эконом-класса Полоцк-Брест. Он поедет по маршруту Полоцка-Житковичи. Также поезд межрегиональных линий эконом-класса Гомель-Гродно отправлением 19 августа тронется со станции Гомель 18:45 на 2 часа позже. Маршрут электричек на участке Каринковичи-Житковичи-Лунинец также изменят. В соцсетях появилась необычная вакансия. В Грецию на зиму нужен смотритель маяка зарплатой 7100 евро в месяц. В обязанности входит мониторинг состояния светового оборудования, ведение журнала наблюдений за погодой, плановые проверки технического оснащения и обеспечения порядка на маяке. Работать нужно будет вахтовым методом по 30 дней. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля 41 копейка, 10 юаней 4 рубля 42 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и Могилеве 20-22, в Витебске 19-21, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: где этот розовый рай?
1: Мама.
2: ЕМОЛ – это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн «Рагекс» всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
0: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: реклама. Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Дорогой, стой, там пантера.
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
7: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио
8: «Танцплощадка».
7: Как танцуем мы, не танцует больше никто.
9: Танцуют все!

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич. Доброе утро. Беларусь до 2030 года планирует увеличить экспорт продовольствия и сельхозсырья до 12 миллиардов долларов. Как заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц, до конца пятилетки Беларусь планирует выйти на производство 10,5 миллионов тонн молока и более 2 миллионов тонн мяса. Сегодня белорусское продовольствие поставляют более чем в 100 стран мира. В Беларуси планируют перевести в цифровой формат запись актов гражданского состояния. Уже оцифровано около 40%. Как рассказал министр юстиции Евгений Коваленко, цель ЗАГСов – стать полноценным звеном цифрового государства. В первую очередь это касается перевода в цифровой формат всех записей актов гражданского состояния, которых насчитывается более 26 миллионов. Необходимо создать единую цифровую среду, в которой информация о всех жизненных событиях человека будет доступна мгновенно, надежно защищена от любых посягательств и интегрирована в общую систему оказания госуслуг. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Дзержинского, Жукова, на Партизанском, на улицах Притыцкого, Ташкентской и Кижеватого, радиальные на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В столичной «Олимпик-арене» стартует товарищеский турнир с участием 6 команд КХЛ «Кубок Минска». На предварительном этапе клубы разделили на две группы. Первую тройку игроков составили «Минская Динамо», «Магнитогорский Металлург» и «Шанхайские драконы». В пул «Б» вошли «Адмирал», «Сочи» и «Сибирь». В матче открытия турнира сегодня дальневосточный клуб встретится с «Сибиряками» в 15:00. Вечером первый предсезонный спарринг проведут «Динамовцы», соперник «Шанхайские драконы». Начало в 19:00. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про» мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля 41 копейка, 10 юаней 4 рубля 42 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21, тепла в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая, ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
5: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концертного зала Минск, касса города и на сайтах Ticket.pro.by и 24 афиши бай.
6: При поддержке Душевного радио.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
8: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
9: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
10: Ненаказуемо.
11: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
3: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Где же ты, где звездочка алая?

0: говорится, хорошо.
1: А хорошо жить еще лучше.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
3: Авто.
4: И что?
3: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
4: Уже?
3: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
4: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлай 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте бутикавто.бай.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, здравствуйте. Четверо белорусов погибли в Грузии в результате ДТП. Об этом Белта сообщили в МИД нашей страны. Авария произошла накануне вечером в регионе Гурия в Аджарии. Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машина съехала с дороги и упала в ущелье. Пострадали 15 человек, среди которых 6 несовершеннолетних. Все они в больнице, двое в реанимации. Их состоянию ничего не угрожает. Белорусское посольство в Грузии оказывает все необходимое содействие. До осени осталось совсем немного, и белорусы начинают пополнять запасы дров на зиму. Купить их можно уже колотыми, заказать с доставкой, либо заготовить самостоятельно. Последний вариант обойдется дешевле, стоимость от 3 до 30 копеек за кубометр, в зависимости от породы дерева и удаленности лесосеки. Чтобы воспользоваться таким способом, нужно обратиться в ближайшее лесничество и написать заявление, указав необходимый объем и вид древесины. После этого работник лесничества подберет участок для самозаготовки и объяснит требования, уже заготовленные дрова. Дрова можно купить в ближайшем лесничестве. Колотые стоят от 55 рублей без НДС. В Минске 5-6 сентября пройдет фестиваль науки. Одной из самых интересных активностей станет дегустаторий. Это локация, где можно будет не только услышать интересную информацию, но и попробовать новые знания на вкус. В этом поможет дуэт из ученого и шеф-повара. Главная тема – альтернативные источники белка. На фестивале можно будет продегустировать, например, сверчков и соевое мясо. Посетителям также предложат кисломолочные безлактозные новинки. Еще можно будет узнать о рецептуре приготовления улиток, а школьники из Кричева привезут варенье из картофеля. ИИ-ассистент в Австралии взломал сайт спортзала, чтобы записать своего хозяина. Он без прямого указания пользователя удалил другого посетителя из очереди на занятия в спортзале, а когда его попросили вернуть удаленного посетителя, ИИ-агент сообщил, что не способен восстановить запись. Инцидент произошел в Мельбурне. Это первый подобный случай в Австралии, случай непреднамеренной кибератаки, совершенной автономным ИИ-агентом. К новостям компании «Домино's» режут цены только в августе. С четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Domino's Buy» по номеру 7717. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на «Сливках». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля 41 копейка, 10 юаней 4 рубля 42 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21 с плюсом, в Минске без осадков и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Е-мол – это не только полотенце бумажное «Папия» 12 рулонов за 19,99, но и планшет «Текласт» за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио.

0: вами акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио
2: 29-624-1057. Ага.

0: Реклама.
1: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44 519 46 50. Бутикавто.бай.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент сегодня в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной. Лучшим из лучших Александр Лукашенко вручил новые автомобили «Белджи». Глава государства убежден, что таких героев в стране должно быть больше. Как сообщает Белта, в числе передовиков Павел Шутило, который работает в сельхозпредприятии Кухчицы Клецкого района. В начале августа он первым в Беларуси намолотил 4000 тонн зерна, а сейчас преодолел отметку в 5000 тонн. Высокий показатель был достигнут на комбайне «Гомсельмаш». Таких же показателей достиг и Виталий Кишко, который трудится в этом же хозяйстве на отвозке урожая. За нынешнюю уборочную он уже перевез более 6 тысяч тонн зерновых. Еще один работник хозяйства, Андрей Алексейчик, в прошлом году перевез почти 8 тысяч тонн зерна. В Беларуси почти 2300 комбайновых экипажей преодолели тысячный рубеж по намолоту. Об этом сообщили в Минсельхозпроде. 281 экипаж намолотил более 2000 тонн, 22 экипажа более 3000 тонн, а 4 экипажа достигли впечатляющего результата в 4000 тонн и больше. Столичные ГАИ рассказали, на каких улицах сегодня может быть затруднено движение. Внимательными нужно быть на Брестской, Подлесной, Парниковой, Геологической, Копиевича, Агинского, а также на улице и проезде Веснинка. Там обновляют разметку. Госавтоинспекции рекомендуют учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. Французский Пари Сен-Жермен второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за первый трофей нового континентального сезона триумфаторы Лиги чемпионов обыграли победителей Лиги Европы футболистов английской Астон Виллы из Бирмингема со счетом 2-1. Этот матч за Суперкубок УЕФА стал 51-м в истории. Больше всех этот трофей завоевывал мадридский Реал 6 раз. По 5 раз им владели Барселона, итальянский Милан, 4 Суперкубка в активе английского Ливерпуля. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля 41 копейка, 10 юаней 4 рубля 42 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21, тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts by и по телефону 210.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-10-57.
2: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
3: Душевное радио. Слушай свой.

I never say no to return to the floor.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вчера был в бутик авто.
1: И что?
0: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
1: Уже?
0: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
2: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Отмечаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, добрый день. Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной. Как передают Белт, глава государства приехал на поле агрокомбината Ждановича. Президенту вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллиона тонн зерна в Минской области. Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае нельзя. Школы и гимназии Беларуси вышли на финишную прямую подготовки к новому учебному году. Паспорта готовности получили 95% учреждений образования. Для создания комфортных условий было закуплено технологическое оборудование, привели в порядок пищеблоки и санузлы, обновили кровли и фасады зданий, покрытие на стадионах. Всего на подготовку школ и гимназий было выделено около 110 миллионов рублей. Белавия выполнит дополнительные рейсы из Минска в Тель-Авив 1, 15, 22 и 29 сентября. Об этом сообщает Белта со ссылкой на авиакомпанию. Полное актуальное расписание полетов можно найти на сайте национального авиаперевозчика. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля 41 копейка, 10 юаней 4 рубля 42 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21 с плюсом, в Минске без осадков и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Доброго дня!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас 13 августа. Можно сколько угодно верить в магию чисел, но я предлагаю этого не делать, даже если вы суеверны. Это всего лишь дата на календаре. Сегодня у вас и у нас все будет хорошо, несмотря на то, что 13 число. А знаете, почему будет хорошо? Да потому что завтра-то какой праздник? Завтра у нас с вами пятница. Вот с наступающей пятницей вас поздравляем. Кстати, сегодня не только четверг, 13 августа, отмечается еще такой интересный праздник, называется День встреч. Вот и я предлагаю нам с вами его отпраздновать и в ближайшие 3 часа побыть вместе. Очень надеюсь, что для вас это все-таки приятная встреча, потому что для меня она очень долгожданная. Меня зовут Дмитрий Кустов, в ближайшее время мы с вами. Что же будем делать? Ну, немножко поиграем. Чуть позже расскажу, чего будем разыгрывать и что нужно будет делать. Еще очень скоро расскажу, чего там произошло в одном из городов США. Кто там под окнами домов сигналил целую ночь. Очень смешная новость. В ближайшие минут 7-8. Ну и, конечно, летняя музыка. Ее очень много. Главное, что вы с нами. Ну и приветы, конечно, поводы, поздравления. Поделитесь настроением. Все это можно отправлять в чат душевного радио в Телеграме. Я обязательно почитаю. Вам доброго дня.
2: Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем легкого четверга. Ну, говорят, четверг – это день, когда работается легче всего. Почему? Ну, потому что в среду еще столько же остается, да, то есть половина недели. В пятницу время течет, ну, так медленно, так нереально, потому что все мы ждем отдыха. А вот в четверг, по-моему, все идеально. Поэтому поздравляем вас с тем, что этот день продолжается, что солнце за окном, и настроение, я думаю, тоже на уровне. Ну, кстати, мы-то тут радуемся четвергу, а вот в одном из городов США случилось интересное событие. Там хозяин одного автомобиля вряд ли порадовался тому, как прошел, ну или начался его четверг. Но по порядку. Целую ночь жители одного из районов Голд-Хилла, это в Колорадо, слышали автомобильные сигналы и гадали, кто же из соседей сошел с ума, кто там бибикает. Загадка, кстати, решилась на следующее утро. Оказалось, что в салон одного из незапертых внедорожников забрался медведь и случайно оказался в ловушке внутри. Метался он в машине, метался, ну и то и дело нажимал на клаксон. Хотя, как вы понимаете, выходило это все непреднамеренно, но выглядело как такая комичная медвежья истерика. Ну и владельцу транспортного средства, как вы понимаете, теперь явно не до смеха. Выяснилось, что за ночь Мишка разгромил весь салон автомобиля. Кроме того, в машине сработала подушка безопасности. Вот мне кажется, это вот просто такой сюрприз, которого медведь вообще не ждал. Мало того, что и так в ловушке оказался, тут еще какая-то штука вылезла. Слушайте, и Мишку жалко, ну и владельца автомобиля тоже. Надеюсь, ваш день тоже проходит интересно, но без таких приключений. Ваш привет, поводы, поздравления мы принимаем в чате Душевного радио в Телеграме. Александр пишет: «С наступающим праздником! Всех поздравляю! Завтра медовый спас, Александр! Ну и вас с наступающим! Хочу передать привет монтажнику дверей Александру за хорошо проделанную работу». Это у нас кто? Это без подписи. Так, ну и мой арктический привет душевным людям. Снежинка, да, передает. И вам большой привет, хорошего настроения. Давайте слушать музыку. Ну и скоро немножко пообщаемся.
2: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелеком Шоп. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Это была Сиси Кэтч в эфире Душевного радио. Невероятно популярная в Советском Союзе певица. Даже в 91-м успела собрать полный стадион Олимпийский в Москве. House of Mystic Lights. Я очень надеюсь, что сегодня днем у вас все идет по плану. Напомню, сегодня отмечается день встреч. Будем надеяться, приятных. Ну вот, кстати, одну такую встречу я вам могу организовать просто-запросто. Да, в салоне красоты Пикадилли, которая находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. У меня есть для вас сертификат на внимание. Готовы? Мужской маникюр. Ох, сейчас мужчины, да, на работе. Кто-то на стройке, кто-то в офисе, кто-то за рулем. Такие: нам нужен мужской маникюр, необходим просто. Ну, пожалуйста. На самом деле ничего сложного. Сегодня будем искать песню в эфире. Я подумал, вот какими словами после этой процедуры вас может встретить дома жена. Ну, скорее всего, ой, ты мой хороший, или ой, ты мой красивый, или мой ненаглядный. Давайте найдем песню именно с таким названием. Исполняет ее Татьяна Буланова. Эта песня может прозвучать хоть сейчас в эфире, хоть через час, хоть через два. Главное, следите за эфиром. Сегодня ищем Татьяну Буланову с песней «Мой ненаглядный». Как только она зазвучит, отправляйте «плюс» в чат Душевного радио. Но перед этим вступите туда, пожалуйста. Первому сегодня отдам мужской маникюр в салоне красоты Пикадилли. Ох, красивым выйдете, а? Все в чате Душевного радио. Туда же привет, поздравления отправляйте. Ну а пока давайте слушать летнюю музыку.
2: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальный

0: Ім 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
1: Амі. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Емол – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Ага, в эфире душевного радио «The Sun Always Shines». Солнце вам хочется побольше сегодня пожелать. Не только сегодня, у нас тут примерно 3 недели. Какие 3? Даже меньше 3 недель до осени, представляете? Да, она все ближе. Впитывайте каждый луч этого самого солнца, гуляйте побольше. Я понимаю, после работы уставшие все, ну хоть немножко прогуляйтесь. Ну и, кстати, все меньше времени остается у нас до того, как в эфире появится та самая Татьяна Буланова и песня, которая называется «Мой ненаглядный». Сегодня мы ищем именно ее. Если найдете, как только услышите в эфире, отправляйте плюсик в чат душевного радио в Телеграме. Первому, кто справится с этим заданием, достанется мужской маникюр. Да, от салона красоты Пикадилли. Находится он в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Поэтому следите за эфиром.
1: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио.

0: числам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложения действуют только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
4: Дорогой, стой! Там пантера!
5: Какое стой? Бежим!
6: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
7: Душевное радио. Радио. Слушай свое.
8: Это было так давно, что может мне присесть.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Как кто-то сказал, четверг, как ни один другой день, учит нас терпению, потому что финишная прямая уже видна, но бежать еще нужно. Давайте бежать вместе, вы слушаете душевное радио, у нас по плану новости. Да, уже совсем скоро в этой студии появится Сергей Сенкевич. Обновим новостную ленту, еще услышим о том, какая погода ждет нас в ближайшее время. Очень скоро вам еще расскажу, чего там говорят диетологи, чего нужно есть в конце лета и осенью, чтобы укрепить иммунитет и избежать хандры. Мне кажется, само упоминание о том, что осень приближается, уже вызывает, да, какой-то хандру. Поэтому давайте об этом не думать, просто вы послушаете через минут 15-20 эту информацию, запомните, запишите, она вам точно пригодится. Ну а пока слушаем музыку, ну и не забываем про наш сегодняшний конкурс. Разыгрываем мужской маникюр в салоне красоты Пикадилли. Ищем Татьяну Буланову в эфире. И трек, который называется «Мой ненаглядный», найдете, плюсик отправляйте. Вам хорошего дня.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент во время рабочей поездки в Минскую область предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве. Как передает Белт, Александр Лукашенко отметил, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Но вложенные деньги должны давать отдачу. Вместе с тем речи о том, что нужно полностью отказаться от дотаций, не идет. В Грузии задержан водитель микроавтобуса, перевозившего белорусских туристов и попавшего накануне в ДТП. По предварительным данным, это местный гражданин. Напомню, авария произошла в грузинском регионе Гурия. Микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье. Всего в транспортном средстве находились 19 белорусов. В результате 4 человека погибли, 15 получили травмы. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних. В Беларуси планируют перевести в цифровой формат записи актов гражданского состояния. Уже оцифровано около 40%. Как рассказал министр юстиции Евгений Коваленко, цель ЗАГСов – стать полноценным звеном цифрового государства. В первую очередь это касается перевода в цифровой формат всех записей актов гражданского состояния, которых насчитывается более 26 миллионов. Необходимо создать единую цифровую среду, в которой информация о всех жизненных событиях человека будет доступна мгновенно, надежно защищена от любых посягательств и интегрирована в общую систему оказания госуслуг. В канадском Торонто определились финалистки турнира WTA 1000 с призовым фондом 7 400 000 долларов. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана одолела в полуфинале американку Кори Гау. В финале соперницей Рыбакиной будет польская теннисистка Ига Свёнтек, 8-й номер мирового рейтинга, которая победила украинку Элину Свитолину. Ранее на профессиональных турнирах Рыбакина и Свёнтек встречались 12 раз и одержали 6 побед. По 6 побед. Финальный поединок состоится в час ночи. Новостям компании в Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3 рубля 41 копейка, 10 юаней 4 рубля 42 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гродно 22-24, в Гомеле и в Могилеве 20-22, в Витебске 19-21 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
5: Реклама.
6: Белка промокод, Бамбл Бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
7: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Добро.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио», и за это вам огромное-огромное спасибо. Знаете, как приятно чувствовать, что говоришь не в пустоту, а вот кто-то есть, верные, хорошие слушатели. Вам большой привет, чем бы вы ни занимались, удачного пути, приятного аппетита. Может, вы отпуск планируете? Знаете, с «Душевным радио» это делать намного-намного приятнее. Меня зовут Дмитрий Кустов, в ближайшее время проведем вместе. Очень скоро напомню про наш сегодняшний розыгрыш, напомню, чего нужно делать, чтобы получить мужской маникюр. Но не от меня, от салона красоты Пикадилли. Да, дождитесь обязательно. Еще в ближайшие 7-8 минут расскажу, чем нужно питаться и чего нужно делать осенью, ну и в конце лета, чтобы оставаться красивыми, здоровыми, ну и поддерживать иммунитет. Вот что там говорят диетологи. Ну а пока есть время, загляните в наш инстаграм. Нас, кстати, там 12900. Давайте обновлю еще страницу. Да, 12.9. Вы знаете, вот я подумал, сегодня 13 августа, ну, давайте сегодня до 13 тысяч добьем. Ищите нас в инстаграме, там много всего интересного, не забудьте подписываться, не забывайте, да. Там можно посмотреть отрывок интервью с Александром Дулиным, это создатель проекта Imperial Orchestra. На мое фото с Жанет можно тоже посмотреть, услышать, как поет Митя Фомин. На Дмитрия Санковича можно посмотреть, его танцплощадку. Ну и не только, следите за нашим инстаграмом, там на самом деле весело. Ну и еще минутку, давайте привет почитаем, будем музыку слушать. Александр пишет: «Здравствуйте, Дмитрий, передаю привет всем пинчанам, особенно Аленке Зай, она поймет. Спасибо за поздравление, эфир от Александра Кинга. Поздравляю себя с первым рабочим днем после отпуска. Тамар, вы оптимист, конечно. Тут, мне кажется, соболезновать надо».
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами ретро-вумен трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». 13 августа у нас сегодня. Осень все ближе. Не хочется об этом, конечно, думать, но надо. Иногда надо, потому что с осенью, ну и, знаете, и дни короче, да и здоровье тоже, потому что витаминов все меньше. Вот что говорят диетологи. Чего нужно есть осенью, чтобы укрепить иммунитет, ну и избежать хандры. Это тоже очень важно. Вот вы скажете, сладкое вредно, но не всегда. Что говорят врачи? Осенью сладкие продукты становятся особенно важными. Речь не о тортах и конфетах, а о полезных сладостях. Фруктах, меде, кашах. Ну, ягод туда можно добавить. Пастиле и даже зефире. Это все можно, но в умеренных количествах. Осенью, ну и в конце лета, если очень хочется, тоже можно начать. Красное мясо. Это можно и нужно. В холодное время года стоит делать упор именно на него. То есть говядину и баранину содержат железо, аминокислоты, которые помогают предотвратить анемию и поддерживают силы. Ну и, конечно, иммунитет и профилактика. Осенью повышается риск ОРВИ, поэтому, чтобы укрепить иммунитет, нужно сбалансированно питаться. Это очень-очень важно. Главное, чтобы в вашем рационе были продукты с витамином С и цинком, ну а также умеренные физические нагрузки. Но если избежать инфекции не удалось, не стоит сразу бежать за горячим чаем с лимоном. Важно подходить к лечению грамотно. Но, конечно, этого мы вам желать не будем. Будьте здоровы, это очень важно. Но и готовиться к осени тоже потихоньку, понемногу надо. Ну а пока лето продолжается, привет, поздравления тоже пишите, отправляйте в чат Душевного радио в Телеграме, обязательно почитаем. Ну и напомню, сегодня разыгрываю маникюр мужской. Да, сделают вам его в салоне красоты Пикадилли. Все, что нужно, найти песню, которая называется «Мой ненаглядный». Вот именно так вы будете выглядеть после этого маникюра Татьяны Булановой. Как только найдете песню, плюсик в наш чат отправляйте первому, ценный подарок.
2: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Это была Татьяна Буланова, мой ненаглядный. Вот интересно, кто же будет ненаглядным в этот раз? О чем это я вообще? Сегодня вот сколько? Полтора часа мы искали эту самую Татьяну Буланову в эфире «Душевного радио». И первому, кто ее нашел, мы хотим отдать мужской маникюр от салона красоты «Пикадилли». Пикадилли-салон – место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль и домашний уют. Салон красоты премиум-класса, который легко найти в микрорайоне Лебяжи. Здесь каждый почувствует себя клиентом номер один. Салон красоты Пикадилли – мир чудес и преображения. Да, несложное было задание, потому что, ну, найти в эфире Татьяну Буланову, по-моему, ну, что может быть легче, да? Тем более, очень известный хит. Посмотрим в чате «Душевного радио», кто же первый отправил плюсик, как только зазвучала эта песня. Первым был сегодня Павел. Павел, мы вас поздравляем, я уже поставил вам лайк. Напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения свой мобильный телефон. Ответьте на мое сообщение, тогда получите мужской маникюр. Будете очень скоро ненаглядным. Жена скажет: ох, какой красавчик. Ну и скажет: следи за эфиром «Душевного радио», может, еще чего интересного разыграют. Ну, кстати, у нас почти каждый день очень классный розыгрыш, поэтому следите за эфиром, участвуйте. Ну и не забывайте подписываться на чат «Душевного радио» в Телеграме. Ну, там не только конкурсы, но еще поздравления, привет. И вот Сергей нам передает привет из Гродно. Сереж, вам тоже огромный привет. Давайте слушать классные хиты.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Надеюсь, все идет по плану. Вам сегодня хорошо, но это значит, что у вас сегодня был, если не идеальный, то как минимум отличный завтрак. Вот диетологи говорят, что хороший завтрак задает настроение всему дню. Ведь это не просто еда, а настоящий утренний ритуал. А знаете, что может сделать ваш завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите все это в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Европ», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Добраном». Но вот как только найдете, сделайте фото, сфотографируйте это, покажите в сторис в Инстаграме, ну или пришлите нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». Тогда у вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Поэтому не спите, а активнее участвуйте, делайте фото, размещайте в сторис в Инстаграме, ну или присылайте в чат душевного радио. Главное, хэштег поставьте и напишите «Душевные яйца». Мы вам желаем удачи. Ну, конечно. Так, есть привет у нас, да? Передаю привет работникам СТО-44 в городе Заславле. Всем хорошего дня. Вам тоже отличного. Дальше в нашем эфире Сандра и «Stop for a Minute». Ну, а вы оставайтесь с душевным радио.
2: Представляешь, вчера был в бутик авто.
3: И что?
2: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
3: Уже?
2: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
4: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: Александра в эфире Душевного радио. Stop for a minute. Остановись хоть на минутку, но вы тоже остановитесь послушать. У нас новости очень скоро в эфире Душевного радио. Обновим новостную ленту, узнаем о погоде на ближайшее время. Но очень скоро расскажу вам про китайцев, которые заблудились в лесу. Видели, слышали спасателей, но не откликались. Почему? Говорят, все дело в суевериях. Каких именно, узнаем уже совсем-совсем скоро. Ну а пока есть время, загляните на наш сайт душевнорадио.бай. Там можно познакомиться с коллективом, посмотреть на нас всех красивых, да, и скромных, надо признаться. Ну и слушать Душевное радио в любой точке планеты. Жмите кнопку онлайн-вещания. Мы с вами, куда бы вы ни полетели.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших белорусских граждан из Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков, передает Белта. Напомню, авария произошла в грузинском регионе Гурия. Микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье. Всего в транспортном средстве находились 19 белорусов. В результате 4 человека погибли, 15 получили травмы. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних. Пресс-секретарь МИД отметил, что сотрудники дипмиссии Беларуси в Грузии находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь. В первых классах с 1 сентября введут обновленные программы обучения. Главное отличие – их ориентация на запросы времени через развитие прикладных навыков. Для каждого предмета в новых программах определены приоритеты. Детей научат критически оценивать инфопотоки и анализировать сложные тексты. Как уточняется, учебный процесс выстроят таким образом, чтобы для диалога у детей было больше возможностей, проявления лидерских качеств и работы в группах. Российская молодежь работает в студенческих отрядах Беларуси, в основном трудится на производстве и в строительстве. Одна из знаковых локаций – площадка, где возводят Национальный музей Беларуси. Это без преувеличения народный проект, он объявлен молодежной стройкой. Здесь успели поработать почти 250 юношей и девушек. Почти все участники российского отряда в нашей стране впервые. Солнечное затмение собрало тысячи зрителей по всей Европе, Испания, Исландия, Великобритания. Во многих странах дневное небо на несколько минут погрузилось в темноту. В Лондоне это событие стало первым за последние 27 лет. В Париже луна закрыла солнечный диск прямо над Эйфелевой башней, придав привычному горизонту почти мистический оттенок. Туристы и местные жители встречали наступление полной фазы аплодисментами. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3,41, 10 юаней 4 рубля и 42 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит 5-13 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 22, в Минске завтра без осадков и до 23 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио дневное шоу с Дмитрием Кустовым.

0: Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Доброго дня!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Вот совсем недавно вычитал, оказывается, ученые называют четверг днем скрытого подъема. Почему? Ну, главная причина – это эффект близости выходных. То есть наш мозг и наш организм уже понимают, что скоро будем отдыхать. Рабочая неделя уже почти позади, поэтому появляется вот то самое такое, знаете, подленькое второе дыхание. Вы, главное, сильно им не светите перед начальством, потому что нагрузят работой. Ой-ой-ой. Ну, и тихонечко так слушайте «Душевное радио». Мы вас ничем не будем нагружать, наоборот. Самая классная музыка у нас впереди, интересные новости. Вот очень скоро вам расскажу, чего там в Китае случилось. В лесу мужчины заблудились, искали их спасатели, кричали. Что самое интересное, мужчины слышали, но не шли на этот голос. Все дело в суевериях. Представляете, ну, вот ближайшие 7-8 минут такая интересная новость в нашем эфире. Ну и привет, поздравления. Если есть чем поделиться, делитесь с чатом «Душевного радио» в Телеграме. Заходите, вступайте, пишите. Я с удовольствием все это озвучу. Вас поздравляем с наступающей пятницей. Вы слушаете «Душевное радио».

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио. 14 часов и 20 минут. Время обеда прошло. Ну так, слушайте, рабочий четверг пройдет. Уже чуть-чуть времени осталось поработать. Ну а чтобы ваше рабочее время проходило еще быстрее, кое-что интересное вам расскажу. В Пекине интересный случай произошел. Двое мужчин, одному 73, второму 58, пошли, значит, собирать лекарственные травы в лес. Заблудились на 30 часов. Ну, начались масштабные поиски, нашли все-таки спасатели их, измотанных, голодных, но хотя бы без серьезных травм. Самое интересное в этой новости. Мужчины сами затрудняли поиски. Они прекрасно слышали голоса спасателей, но не откликались. Всему причиной суеверия. Если в лесу кто-то тебя зовет, то отзываться нельзя, ведь это может быть вовсе не человек, а злобная паранормальная сущность. Вот так объяснил один из мужчин. Так что они не просто отмалчивались, когда их звали, но и более того, старались уйти от голосов подальше. Вот спустя много времени бедолаг все-таки нашли. Они были измучены голодом и решили все-таки откликнуться. Вот что голод, да, с людьми делает. Они уже, наверное, подумали, ладно, пусть там духи забирают, ну, хотя бы, может, накормят. Вам удачного дня, вы слушаете Душевное радио. Привет, поводы, поздравления, все, что захотите, отправляйте в наш чат, чат Душевного радио в Телеграме. Но вот Дмитрий Санкович, ведущий нашего утреннего шоу, написал: «Собираю диван сам один, удачи мне». Дим, вот на самом деле тебе удачи. Интересное совпадение, я тоже купил недавно диван. Более того, как выяснилось, мы купили его в одном и том же магазине, поэтому чем быстрее ты поймешь, как его собирать, тем быстрее я позову тебя в гости, чтобы ты, ну, хотя бы проконсультировал, да? Просит Дима какую-нибудь хорошую песню, я тебе поставлю лучшую песню, это группа «Вирус», песня «Ручки». Где же ваши ручки, Дим? Я знаю, где твои ручки. Они сейчас распаковывают короб от дивана. Судя по фото, даже кот приуныл и думает, не, пора сваливать.
2: Всем привет, друзья! Я солистка группы «Вирус» Ольга Лаки. Слушайте наши песни.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио, фабрика про любовь. Но кто о чем сегодня думает? Кто-то о любви, кто-то о том, чтобы быстрее уже пятница пришла, вечер. Нужно его планировать. Ну, кстати, если планов нет, вот недавно почитал несколько интересных идей, как вообще ученые и психологи советуют проводить вечер пятницы. Ну, если вы, конечно, не едете куда-то за город на шашлыки, если это не лето. Ну, вот можно, допустим, устроить аналоговый вечер. То есть выключить телефон, зажечь свечи, ну и провести вечер с семьей, с женой, с мужем без экранов. То есть, например, с бумажной книгой или настолками. Можно, например, сделать какой-то культурный спонтанный выход. То есть купить билет на вечерний сеанс в кино. Ну или заглянуть в галерею на выставку современного искусства. Но что мне понравилось больше всего, это устроить в пятницу вечером кулинарный эксперимент. То есть приготовить какое-то или сложное блюдо самому, или то блюдо, которое вы давно собирались сделать, но вот все руки не доходили. Ну, например, домашнюю пасту или суши. Вы знаете, я как-то несколько лет назад решил приготовить самостоятельно суши, вот сделать сюрприз своей жене. Я несколько часов готовил эти самые суши. Скажем так, не все получилось, не все удалось, но мы в тот вечер просто поели риса, закусили рыбой. Вот, а листы нори мы просто выкинули, потому что, ну а что туда заворачивать?
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624 10 57.

Е-Мол – это не только сахар городейский 10 килограммов за 23,99, но и кухонный комбайн «Рагекс» всего за 309,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Сегодня четверг, мы можем планировать выходные как захотим, ну или как скажет жена. Ну такое тоже может быть. Вы знаете, чтобы ваш уикенд и ваша пятница прошли по плану, ну купите ей что-нибудь приятное. Может что-то вкусное, ну или хотя бы приготовьте ей идеальный завтрак. Какой? Ну, например, глазунью под любимые хиты. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц XXL», «Еврооп», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Что же делать дальше? Вы скажете, ну нашли вы эти яйца. Так сфотографируйте, у вас же есть мобильный телефон. Сделали фото? Покажите это самое фото в сторис в Инстаграме. Ну или пришлите нам в телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Поэтому давайте поактивней. Не стесняйтесь добавлять фото яиц в Инстаграм, ну или в телеграм-чат душевного радио. Да, туда тоже все можно. Туда же привет, поздравления тоже отправляйте. Передайте привет моему другу Роме. Пожелайте чего-нибудь хорошего. Роме всего самого хорошего мы желаем. Ну и вам тоже. Здравствуйте, душевные вы наши. Добрейшего дня. Наш дядя Коля Семикин собрал и запустил форт. Все работает ровно. Ура! Слушайте, вот Дмитрий Санкович сегодня собирает диван. Ваш дядя форт собрал. Ну круто же, сегодня какой-то день сборов, да? Дальше давайте послушаем летнюю музыку, но еще немножко пообщаемся.

0: А вот об этом потом поговорим.
1: Раз, два, три, четыре.
2: Поздаем, потерялся.
3: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, уже последнее сообщение на сегодня. Александр написал, вот, кстати, в тему того, что Дима Санкович собирает диван. Мне когда-то человек стенку собирал. Он сказал: «Это хорошо, что вы меня сразу пригласили. Бывают случаи, меня приглашают, когда уже все исправить невозможно». Вы знаете, вот у моего друга отец тоже та же самая история. Постоянно его приглашает, зовет, говорит: «Бать, ну надо вот диван собрать, надо шкаф собрать». Говорит, во-первых, мой лексикон становится богаче. Во-вторых, отец никогда не собирает до конца.
4: Представляешь, вчера был в бутик авто.
5: И что?
4: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
5: Уже?
4: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
5: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте boutiqueauto.by.
2: Душевное радио.
6: Привет в обед на Душевном радио.
3: Слушайте, ну не успел я договорить, реклама пошла. Да, так вот, отец никогда не может собрать этот самый диван до конца, или шкаф, или стенку, или еще что-то в этом духе. Всегда говорит сын: «Приглашай, пожалуйста, специалистов, а?» Ну, не так уж и дорого это все. Но мы желаем Диме Санковичу, конечно же, удачи. Завтра, Дим, расскажешь, как у тебя все прошло. Заодно и я буду знать, поможешь ли ты мне собрать диван, или все-таки мне стоит обратиться к специалистам. На этом все. Меня зовут Дмитрий Кустов. Скоро здесь новости, погода. Завтра, в пятницу, в долгожданную классную, услышимся в 12.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Иностранные инвесторы за январь-июнь этого года вложили в реальный сектор экономики Беларуси 5 миллиардов долларов. Об этом сообщили Белта в Национальном статкомитете. Организациями республики направлено более 3,5 миллиардов долларов инвестиций за рубеж. О ситуации на границе сообщили Белта в Госпогранкомитете. Въезда в Литву ожидают 350 фур. Перед погранпереходом Шельчнинкай стоят 200 грузовиков. Контролирующие службы польских погранпереходов Бобровники и Кукурыки приняли на свою территорию 25% фур. Там фиксируется свыше 900 большегрузов. Въезда в ЕС перед польскими и литовскими погранпереходами ожидают более 1400 легковушек. Белавия выполнит дополнительные рейсы Минск-Тель-Авив 1, 15, 22 и 29 сентября, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Расписание по вторникам. Вылет из Минска в 3.50, прибытие в Тель-Авив в 10.20. Вылет из Тель-Авива 11.20, прилет в Минск 18.10. Полное актуальное расписание полетов можно отследить на сайте Белавия. Сколько денег похитили мошенники у белорусов в результате несанкционированных платежных операций? По данным Нацбанка, за 7 месяцев этого года ущерб граждан от таких операций составил 25 миллионов 300 тысяч рублей. К слову, белорусским банкам с помощью установленных антифрод-систем удалось предотвратить хищение на общую сумму 4 миллиона 600 тысяч рублей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3,41, 10 юаней 4 рубля 42 копейки, 100 российских 3,60.
2: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит 5-13 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 22 с плюсом. В Минске завтра без осадков и до 23 тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Всем привет!
4: Реклама.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
6: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
7: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
8: Дорогой, стой! Там пантера!
9: Какое стой? Бежим!
10: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Депутаты Палаты представителей с 17 по 23 августа будут работать в избирательных округах. Парламентарии в том числе проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах районных исполнительных комитетов. Вступительная кампания в белорусские вузы завершилась. Всего студентами стали почти 47 тысяч человек. Большая часть поступивших будет учиться за счет бюджета. На платную форму зачислили почти 15 тысяч абитуриентов. Кроме основного набора, дополнительно зачислили еще 1500 человек. Это спортсмены, граждане стран СНГ и поступающие для получения второго высшего образования. А выбор абитуриентов распределился между техническими, социальными и гуманитарными направлениями. Инженерные специальности выбрал каждый четвертый поступивший. Еще около 10 части первокурсников будут готовиться к работе в педагогике, медицине и АПК. Высокие проходные баллы при этом отмечены по IT и гуманитарным направлениям. В начале учебного года в детских садах Беларуси увеличится количество групп для детей до 2 лет. Об этом рассказали в Минобразовании. Активная работа по развитию сети групп для детей до 2 лет началась в этом году. Сейчас их уже около 500. В каждом регионе такие группы открываются в соответствии с запросами родителей и законных представителей воспитанников. В начале нового учебного года количество таких групп увеличится до 600. Группы будут функционировать не только в режиме кратковременного пребывания, как это было ранее, но и по 12 часов. Цель – создать условия для выхода мам на работу и приступить к своей профессиональной деятельности. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717.

0: Доставка еды просто и выгодна. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки.бай. Порадуйте себе выгодными вкусностями. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина из стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3,41, 10 юаней 4 рубля и 42 копейки, 100 российских 3,60.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит 5-13 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 22, а в Минске завтра без осадков и до 23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Новички, вперед!
1: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай. I'm a

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Е-Молл – это не только полотенце-бумажное Папия 12 рулонов за 19,99, но и планшет Текласт за 92,50 в месяц без переплат до 6 месяцев. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Дорогой, стой! Там пантера.
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Представляешь, вчера был в бутик авто.
7: И что?
6: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
7: Уже?
6: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
8: Загляните в филиал сети автохаусов «Бутик авто» в Гродно на Тавлая-1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте «Бутикавто.бай».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Единый квалификационный экзамен для выпускников колледжей на экспериментальной основе пройдет в этом учебном году. Об этом рассказали в Министерстве образования, передает Белта. Примером стал демонстрационный экзамен, который проводится в колледжах России. Как рассказали специалисты, создан большой перечень профессий, которые наиболее востребованы в экономике. По ним будет проводиться экзамен. Это единое задание для всех выпускников одной профессии. Оценивать работы будет независимая экспертная комиссия. Тематические прямые линии Минского городского исполнительного комитета и традиционные прямые линии районных администраций пройдут в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы по теме проведения капитального и текущего ремонта жилищного фонда в Минске заместителю председателя Мингорисполкома Олегу Корзуну, а также пообщаться с представителями руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. За сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Оперативники задержали курьера-иностранца, работавшего в интересах аферистов. У него изъяли около 30 тысяч белорусских рублей. Правоохранители инициировали блокировку 7 фишинговых ресурсов. Заблокировали платежи в адрес 7 иностранных реквизитов мошенников. Финал республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси» пройдет в Минске 22 августа. Об этом сообщила председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская. Всего в этом году более 270 многодетных матерей подали заявки на участие в конкурсе. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3,41, 10 юаней 4 рубля 42 копейки, 100 российских 3,60.
2: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 5 до 13 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 25. В Витебске, Гомеле и Могилеве 22 с плюсом, в Минске завтра без осадков и плюс 23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
0: Душевное радио. Слушай, любимое. Проверенное.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europt.by. Городской телефон 388 76 76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
4: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Реклама.
1: Амі. Акція «Мегашопінг». Только з 7 по 20 августа. Надувні матраси для комфортного отдыха от 33 рублей. Амі.
2: Подробності по телефону 7690 или на ami.by.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema — это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
6: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Клёво же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио.

0: Реклама.
1: Многие продают авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы настолько уверены в быстрой продаже, что предоставляем аванс 50% стоимости авто сразу после заключения договора комиссии. Гарантируем продажу за 45 дней или выкупаем ваше авто на заранее согласованных условиях. Предложение действует только в филиале сети автохаусов «Бутик Авто» в Гродно. Код 44-519-46-50. Бутикавто.бай.
2: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. В Беларуси каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье. Об этом рассказали в Минобразовании, передает Белта. В стране насчитывается более 120 тысяч многодетных семей. Брестская область занимает первое место по количеству таких семей. Следом идет Минская, а на третьем месте Гомельская. По словам специалистов, многодетность выведена на уровень национальной ценности. Меры поддержки многодетных семей многогранные. Одна из главных – программа семейного капитала. В этом году размер выплаты составляет 35,5 тысяч рублей. В преддверии начала учебного года в Беларуси проходит мониторинг школьных базаров. В этом активно участвуют профсоюзы. Проверили около сотни магазинов в почти трех десятках районов страны. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций. Их в списке 70 наименований. В основном без серьезных нарушений. К проверкам подключили санитарные службы. Они оценивают безопасность продукции для детей. Оценивать разнообразие ассортимента продолжат и после начала учебного года, до конца сентября. В Минском метро подвели итоги работы службы безопасности за полгода. За отчетный период инспекторы выявили 2472 предмета и вещества, которые запрещены к перевозке в метрополитене. В том числе найдено 207 веществ или изделий, которые могли оказаться опасными или запрещенными на территории страны. 377 раз работники метро предотвращали нарушения гражданами общественного порядка. В 15 случаях реагировали на признаки преступных действий. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3,41, 10 юаней 4 рублей 42 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 5 до 13 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве 22 с плюсом. В Минске завтра без осадков и плюс 23. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Як же не?
1: Вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.
8: Si tu ne te lasses pas de vivre,

Емол – это не только стиральная машинка Samsung за 252,50 в месяц без переплат до 6 месяцев, но и канистра металлическая 20 литров всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 16 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера был в бутик авто.
2: И что?
1: Сегодня приехал снова. Совсем другие авто.
2: Уже?
1: Да, там ассортимент меняется быстрее, чем кажется. И сейчас еще можно купить авто в кредит по ставке 0,01% от банков-партнеров.
3: Загляните в филиал сети автохауса в бутик авто в Гродно на Тавлая 1. Новые поступления авто уже ждут своих владельцев. Выбирайте заранее на сайте butikavto.by.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Президент во время рабочей поездки в Минскую область предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве. Как передает Билд, Александр Лукашенко отметил, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Но вложенные деньги должны давать отдачу. Вместе с тем, речь о том, что нужно полностью отказаться от дотаций, не идет. Школы и гимназии Беларуси вышли на финишную прямую подготовки к новому учебному году. Паспорта готовности получили 95% учреждений образования. Для создания комфортных условий было закуплено технологическое оборудование, привели в порядок пищеблоки и санузлы, обновили кровли и фасады зданий. Покрытие на стадионах. Всего на подготовку школ и гимназий было выделено около 110 миллионов рублей. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. На Притыцкого, Ташкентской, Кижеватого, Радиальной, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В Минске 5 и 6 сентября пройдет фестиваль науки. Одной из самых интересных активностей станет дегустатория. Это локация, где можно будет не только услышать интересную информацию, но и попробовать новые знания на вкус. В этом может помочь дуэт из ученого и шеф-повара. Главная тема – альтернативные источники белка. На фестивале можно будет продегустировать, например, сверчков и соевое мясо. Посетителям также предложат кисломолочные и безлактозные новинки. Еще можно будет узнать о рецепте приготовления улиток. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 95 копеек, евро 3,41, 10 юаней 4 рубля и 42 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 5 до 13 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 25. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 22. В Минске завтра без осадков до 23 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 218» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.
1: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Это лето. И любимая музыка на душевном радио.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

скользит последний мой взор. Твое белье на полу, ты абсолютно нога. Ты прижимаешься ко мне, последний раз ты моя. Твои плечи теплы, как воск горящей свечи. Их покрывают поцелуями губы мои. Я растворяюсь, как лед, в печали твоих глаз. И ты целуешь меня последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз всплески белых волос на постели любви. Раскинуты волнами несбыточной мечты, в них вся наша печаль.

ты забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь приду, и слезы твои своей рукой оботру. Ты узнаешь о том, где я не был и где был. И я скажу тебе просто, я тебя не забыл. Все исчезнет, растворится, все растает дотла. Улыбнувшись, я увижу, что меня ты ждала. Ну а пока я вижу слезы, слышу шепот твоих фраз. Я ухожу не навсегда, я ухожу в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Это все в последний раз.